0: Радио Палитра. Журналы ОЖХИС МКУРНАЛИ. Дам КУРНАЛИ ЧИЦАР МОГИДГЕНТ ГАДАЦЕМАС МКУРНАЛИ. ВИСМИНЕ ХОВЕЛОТ ШАБАЦ. ТОКСМИЦ САЛАЦА ДАЦУЦЕ. МОКЦЕРИ ДА ИХАВИ ЧАНАРТЕЛИ. РАДИО МКУРНАЛИ. ТКВОНИ ЧАНСАГИ ЦХОВРАБИСТВИС.
1: ГАДАЦЕМАМ КУРНАЛИ СПОНСОРИЯ КОРВАЛЧИ. КОРВАЛЧИ. ШЕУНАРЧУНА ГУЛСИМ ШУДЕ. Аверсис კლინიკის დროით 20 საათი და 30 წუთია.

0: Пресс-фейми. Гоблиснут ткуни дро. Для чуэн гагасхут райбечнеба прессис курцлемсе. Тавари темеби. Нишнуовани акцентеби. Саинтересу респондентеби. Анализи. Для аргументеби.
1: Пресс-фейми. Гоблиснут ткуни дро. Для чуэн гагасхут райбечнеба прессис курцлемсе.

0: Представими. Гоблиснут ткуни дро. Да чуем гоблиснут райбечнеба прессис курслемсе. Теван темеби. Нишнеуванни акцентеби. Саинтересу респондентеби. Анализи. Да аргументеби.
1: Пресайми. Гоблиснут шоу дрес. Ацца-ацца дат хутбутсутсе. Гадмеор.